0: Acum vom asculta Miyagi și Andy Panda, dar nu în stilul lor liric cu care ești obișnuit. Vom asculta hitul lor Skill, care este un experiment unde au întors stilul lor cu picioarele în sus. Și vreau să spun că așa gen de muzică li se prinde lor destul de bine. Tu ce zici?
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
2: Killable, I'm a like a damal bull. On the way the baller on the way holla. Mendy pirate slušaj fambul. Hooligan is naševa dvara. Last man is bloody my banda. Vaše repera naša jeda. Babylon иди сюда в объятия. Сколько уже лет локация одна. Ты знаешь где искать, мы не терялись. За нас говорят наши дела. Это милли-милли-милли-мантры.
3: Бросай это дело.
2: Кило было мало, когда мал был. Андавай да баллер, андавай хала. Инди пираты, слушай фамбуль. Хулиган из нашего двора.
4: Мой бац в чартах выдували кольца. Твои шансы за***ны ремень.